0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1-800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZ 92,3 МГц FM в студии Олег Быденов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Высказывания, взгляды и мнения, представленные в наших программах, не обязательно отражают мнение радиослушателей, редакции независимого русского радио и кого бы то ни было. Слушателям, которым не нравятся спорные или противоречивые темы культуры и истории, политики, войны и насилия, преступности, а также любые темы текущих новостей, освещаемых в наших программах, просим выключить свои радиоприемники.

0: Вы слушаете независимое русское радио по радиостанции 3/Z 92.3 МГц FM в студии Олег Беданов. И сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Содружестве Австралии Михаил Иванович Петраков. Добрый день, Михаил Иванович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Николаевич. Спасибо за возможность поучаствовать в этом разговоре.
0: Спасибо. Сами понимаем, что радио — это радио, ограниченные возможности и по времени. Поэтому давайте, прежде всего, я думаю, сегодня предложить сконцентрироваться на выборах. На выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, как официально это звучит. По мере того, если у нас будет оставаться время, то, значит, мы, может быть, обратимся к культурно-просветительской там программе здесь, в Австралии, и в связи с посольством, и с комьюнити, с местным, так сказать. Если вас устраивает такая повестка дня в двух вопросах, то, наверное, тогда перейдем.
1: Да, конечно.
0: Тогда, Михаил Иванович, вам тогда предоставляю слово. Давайте обратимся. Расскажите нам о выборах, как они будут организованы, и все, что полагается.
1: Спасибо большое. Но прежде всего, если разрешите, хотел бы поздравить детей, их родителей с началом нового учебного года.
0: Абсолютно верно. Спасибо, что напомнили. Да. Я присоединяюсь.
1: Да, я очень хорошо помню, как 1 сентября в первый раз пошел в первый класс с большим букетом гладиолусов. И было очень интересно и немножко страшновато. Но в России это всегда большой праздник для всех. И даже наш президент направил поздравления 1 сентября с Днем Знаний. Хочу его процитировать. «Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких, и, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины. С праздником, с Днем Знаний». Вот на этой оптимистической ноте я хочу сосредоточиться на одном из важнейших событий года — проведении выборов в Государственную Думу. Это важное событие для любой демократической страны, естественно, Россия здесь не исключение, для всех российских граждан, в том числе проживающих в Австралии. И нам крайне важно, чтобы россияне имели возможность в полной мере реализовать здесь свои конституционные права и принять участие в голосовании. Посольство в Канберре и генконсульство в Сиднее предпринимают усилия для того, чтобы, во-первых, обеспечить географический охват голосования. Страна-то большая. Наши соотечественники проживают в разных городах. И, соответственно, голосование должно быть организовано четко, доступно и удобно для всех. В этой связи оно будет проводиться в несколько этапов. Основной день, 20 сентября, в посольстве в Канберре и в Сиднее будут открыты избирательные участки с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, мы проводим выездные голосования еще в 4 городах. В Мельбурне уже 6 сентября, тоже с 8 до 20 часов в русском доме. В Аделаиде 13 сентября, тоже с 8 до 20, это в здании Русского общественного центра. И два выездных голосования в Брисбене и в Перте в один день, 12 сентября. Но здесь есть нюанс, поскольку там голосование проводится на частных площадках своими правилами, там время голосования с 10 до 17 часов. Хочу напомнить, что участие в выборах могут принять граждане России, достигшие 18 лет, при предъявлении действительного российского заграничного паспорта и при личной явке. Мы, естественно, взаимодействуем по вопросам проведения выборов с австралийскими властями. соответственно, официально уведомили Министерство иностранных дел и торговли с просьбой принять меры по защите избирательных участков и обеспечению порядка и безопасности.
2: Абсолютно. Попросили... Очень важно, извините, на этой ноте перебью. Очень важно, потому что слышал здесь уже, кажется, собирается там оппозиция, так сказать, российская здесь и так далее. Ну, посмотрим. Угу. Спасибо.
1: Ну, мы попросили в день выборов не допускать демонстрации вблизи наших загранучреждений. И, соответственно, взаимодействуем с федеральной полицией, с полицией штатов. Должен сказать, что местные правоохранительные органы весьма ответственно и конструктивно к этому вопросу подошли. И нам было сказано, что, во-первых, они несут ответственность за безопасность и порядок. Во-вторых, они выполнят эти свои функции, в том числе в плане предотвращения или недопущения провокаций, ну уж не говоря о каких-то попытках там, сорвать выборы. Да, действительно, в целом ряде стран мы сталкиваемся с проблемами. Ну, речь идет прежде всего о европейских странах, о Прибалтике, Польше, Нидерландах, Чехии. Там, да, есть проблемы. В Австралии мы действуем с учетом опыта 2024 года при проведении президентских выборов. Там тоже были разные ситуации, но в целом в Австралии голосование прошло достаточно спокойно, при, в общем, достаточно высокой явке, и рассчитываем на успех выборов вот в этот период с 6 по 20 сентября.
2: Понятно. Это у нас, в общем-то, достаточно. Это вся наша информация на данный момент, да?
1: Вы знаете, у нас информация, связанная с местом, временем проведения выборов, размещена на интернет-ресурсах посольства, телеграм-канал, наш официальный сайт, поэтому там наши граждане могут ознакомиться с деталями. Кроме того, мы сделали публикацию в газете «Горизонт», там тоже на русском и на английском эта информация есть. То есть мы предприняли целый ряд мер, чтобы довести до соотечественников эту информацию, в том числе благодаря вам, спасибо большое. Да, рассчитываем, что это поможет нашим согражданам успешно проголосовать.
2: Да. Я подтверждаю, да, мы уже на радио делали объявление о предстоящих выборах. И да, вы правы, вот я на сайте российского посольства нашел уважаемые соотечественники в целях реализации избирательных прав российских граждан. И дальше идет по тексту, если кому-то надо обновить, говорится, когда, где, какие адреса и так далее. То есть вся информация доступна, все есть. Я думаю, что тут вы как посольство или как консульство сработали, ну, как и полагается, все на высшем уровне. Надеемся, что также мы и проведем эти выборы на этом же, на этом же уровне.
1: Спасибо. Спасибо, да.
2: Окей. Ну, давайте, Михаил Иванович, эта тема исчерпана, да-да, что, уже перетекаем в нашу другую тему, да?
1: Ну да, единственное, что можно было бы добавить, что в избирательном бюллетене у нас внесено 11 партий. Я их не буду перечислять.
2: Не надо, кроме яблока. Да.
1: Вот. Ну, существуют определенные правила, связанные с непроведением агитации в день голосования. И здесь тоже надо бы этот момент учитывать. Существует российское законодательство. В конце концов, избирательный процесс, он для изъявления воли избирателей в пользу или против той или иной политической силы. И все пропагандистско-предвыборные процессы должны в соответствии с законом вовремя завершаться, тем, чтобы у граждан было время осмыслить, подумать и принять решение, и потом спокойно проголосовать.
2: Ну да, ну это разумное требование закона, которому мы, наверное, будем следовать, так сказать, так и полагается. Да. Ну что ж, спасибо, Михаил Иванович, за это.
1: Да, в продолжение разговора, ведь тема выборов, она, естественно, затрагивает наших соотечественников, и я хотел бы в данном случае сказать о взаимодействии с ними в иной сфере и воспользоваться этим случаем, чтобы выразить признательность всем тем активистам и организациям, структурам соотечественников, с которыми мы взаимодействовали в организации и проведении мероприятий, связанных с нашей культурой, нашими нравственными, духовными ценностями, их закреплением. Я осознанно не буду перечислять всех, кто активно в этом участвовал, а то, знаете, бывает, забудешь кого-нибудь или не назовешь, а потом обида бывает.
2: Ну да.
1: Но наши соотечественники должны знать, что работа на этом направлении является для нас приоритетом. Мы внимательно смотрим за всеми теми позитивными действиями, которые предпринимаются, и признательны за вот эти усилия по сохранению русской культуры. Должен сказать, что в России этому конкретному направлению уделяется очень большое приоритетное внимание, потому что культура, ценности, я уже об этом говорил неоднократно и повторю, это, ну, своего рода наш культурно-генетический код. Это то, что определяет нашу ментальность, отношение к жизни, к своей родине. Это то, что составляет основу нашей идентичности. И руководство страны очень хорошо это понимает. Эти вопросы, вот в частности, связанные с сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей и культуре в творческих индустриях, они рассматриваются на высшем уровне и в рамках комиссии при президенте по вопросам культуры. И вот совсем недавно было серьезное обсуждение на совещании президента с членами Совета Безопасности России. Это понятно. В любое время культурные ценности должны сохраняться и в первую очередь спасаться и продвигаться. В этом смысле... Да, и в России проходят значительное количество различных форумов. Вот в сентябре, в частности, в Санкт-Петербурге с 24 по 26 состоится 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. И от

0: Одно, что в Австралии, хоть мы и далеко от России находимся, вот эти процессы откликаются. Я назову несколько таких примечательных весьма событий. В частности, вот в марте в Мельбурне состоялся форум русофилов на тему «Русский язык, культура и наука в юбилейных датах 2026 года». Было весьма представительное собрание с участием общественности, соотечественников, духовенства. Я там лично присутствовал. Были очень интересные презентации по разным темам, связанным с юбилеями. И должен сказать, что вот этот алгоритм опоры на памятные даты, он весьма интересен и удачен, потому что позволяет в течение года охватывать широкий круг культурных тем и поддерживать и знания, и интерес к ним. Кстати, особенно важно это в плане молодого поколения. Вот буквально несколько назову юбилеев в 26-м году. Это поэт Рубцов, Мандельштам, Гумилев, Агния Барто тоже мы не забываем, Булгаков, Салтыков-Щедрин. Вот у нас будет 205 лет со дня рождения Достоевского в ноябре. И в Австралии разные организации проводили культурные мероприятия, посвященные этим датам, некоторые из которых я тоже посещал. Николай Николаевич Миклухо-Маклай, тоже очень крупная личность, выдающийся наш ученый, антрополог и гуманист, тесно связанный с Австралией. В этом году, по крайней мере, вот в Сиднее два было мероприятия проведено, посвященное его юбилею, 180-летию со дня рождения. А я принял участие онлайн, правда, по маклаевских чтениях, которые проходят на его родине, в Акуловке, под Новгородом. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта вот маклаевская тема продолжала жить с учетом особой роли Австралии в этом. Будет отмечаться 120-летие со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В этом году, 25 сентября, я знаю, что в Мельбурне предполагается конкурс провести, и будет в русском клубе в Стратфилде мероприятие, но оно такое синтетическое, потому что есть еще одна фамилия, связанная с Шостаковичем, культурная, это Николай Малько, который дирижировал Сиднейским симфоническим оркестром.
1: Да,
0: он ученик Римского-Корсакова. Он был первым исполнителем первой симфонии Шостаковича в Москве. И вот в этом году 65 лет со дня его кончины, а умер он в Сиднее.
1: Угу.
0: Поэтому мы хотим вспомнить его тоже. И вы знаете, вот и Миклухо-Маклай, и Малько, это ведь, по сути, наши соотечественники, которые проживали в Австралии. Но мы и других не должны забывать. Например, Нина Михайловна Кристенсен.
1: Да.
0: Вот, выдающаяся совершенно женщина, создатель русистики. 125 лет в этом году отмечается. Я в последний свой приезд в Мельбурн посетил ее могилу, возложил цветы. Я думаю, что память о ней тоже должна сохраняться. 6 сентября в Сиднейской опере выступает русский православный мужской хор Австралии. Он исполняет духовную музыку, народные произведения, регулярно участвует в служениях в православных храмах и тоже несет вот эти вот духовные традиции. Хотя, должен сказать в позитиве, что русская музыка в Австралии исполняется. И в Сиднее недавно был концерт Шостаковича и Чайковского исполняли.

0: произведение Циолковского. Нашего выдающегося ученого, и мы тоже будем в Австралии. В Авиационном музее общества реставрации исторических самолетов, это в Новом Южном Уэльсе под Сиднеем. Такие вот интересные научно-культурные вещи. Очень интересное событие было связано со спортом. В июле в Сиднее приехала наша женская сборная по водному поло. Участвовала Кемира, и весьма достойно выступили девушки. Вошли в число четырех сильнейших команд с учетом того, что долгое время они не участвовали в международных соревнованиях. Результат очень достойный. Я тоже лично посетил их матчи. И должен сказать, что было довольно много неравнодушных соотечественников и российские флаги. Кстати, то, что наши спортсменки выступали под государственным флагом, это тоже весьма позитивное явление. Хочу еще раз поблагодарить тех соотечественников, которые пришли поддержать нашу команду. Я, когда говорил о духовно-нравственных ценностях, то имел в виду не только культуру, но или спорт, но и более широкие аспекты и контексты, в частности, празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важное событие каждый год, это то, что консолидирует всех нас, это память о бессмертном подвиге народа. И я здесь не боюсь высоких слов. Поверьте, у меня как бы батюшка воевал, и, в общем-то, в семье, как у многих, жива память об этой войне. И отрадно видеть, что в Австралии соотечественники каждый год, и этот год не стал исключением, хранят эту память. И вот были мотопробеги, и возложение цветов, венков. Вот акция «Георгиевская ленточка». Я лично принял участие в акции «Бессмертный полк» в Сиднее, и потом в памятном митинге. Это тоже крайне важно нам продолжать. Очень интересная форма работы — это кинопоказы. Важное искусство, искусство кино, как известно. Посольство и генеральное консульство их проводят, и будем и дальше проводить системную работу на данном направлении, помогать узнавать лучше российский кинематограф и в этом, и в будущем году. Это остается нашим приоритетом. Как, впрочем, и в принципе последовательное выстраивание и наращивание взаимодействия с нашими соотечественниками, поддержка культурных, гуманитарных инициатив, содействие деятельности русских школ, творческих коллективов. Мы всегда открыты к диалогу и к конструктивным предложениям. Вот это в части, касающейся культуры, нравственных ценностей. Есть, конечно, много иных тем, связанных с политикой, с региональными событиями, с встречами на высоком и высшем уровне, ФОС, Восточный форум. И мне, если у вас не будет возражений, хотелось бы эту тему обсудить, ну, на более позднем этапе, как бы подводя итоги года, потому что я думаю, что нашим слушателям интересно было бы послушать и о роли России, и о нашей политике, и о значимости этих процессов в мире. Поэтому я готов к диалогу в момент, когда мы договоримся, и когда это будет удобно и интересно. Спасибо.
1: Спасибо, Михаил Иванович. Несомненно, что касается вот этих ШОС, БРИКС, вот эти, да, надо

0: дать уже, собственно, пройти, устаканиться, устояться. Вот, и как раз какие-то будут уже и под итоги года, действительно, вы правы, какая-то информация до экранов и так далее. Посмотрим, куда она выстрелит, посмотрим, что, как говорится, otherwise, по-другому говоря. Вы дали шикарнейшую палитру вот, культурно-нравственных, так сказать, мероприятий, которые здесь проходили и проводятся. И чувствуется и координирующее ваше, так сказать, посольство и консульство, кажется, деятельность, и консолидирующий, естественно, эффект будет налицо, и он есть налицо. Я тут добавлю маленький там писк, голосок, мне просто уже нечего. Тут у нас, допустим, вы даже не знаю, знаете или нет, но мы, вот я уже сейчас проходил, мы уже Циолковского объявляли, что будет, и многое это. И Агнию Барто уже показывали, объявляли. То есть кого-то уже даже мы где-то что-то прошли. Вот, не обошли вниманием. А что касается здесь, даже сейчас вот в русском доме в Мельбурне, например, открывается, ну, я не знаю, учат цыганским танцам. И призывают мужчин и женщин, девочек и мальчиков, юношей и девушек, приходите, потому что был запрос, так сказать, у комьюнити, у соотечественников. Пожалуйста, хотите танцевать цыганочку? Вперед к нам. Научим.
1: Вот, Наташа. Ну, это очень, да, очень интересно. Я не знал об этом. Спасибо, что сказали. Но там, наверное, и цыганские песни должны быть под гитару.
0: Наверное, появятся. Тут, кстати, есть цыгане, есть наши, кажется, сейчас не помню, отличная вот эта цыганская дуэт, который, фамилию не помню, они приехали когда давно сюда, в Австралию, кажется. Одно время даже как-то вроде бы как выступали, потом куда-то вот исчезли. Но они где-то здесь. Не знаю, может быть, сколыхнет их вот это вот, если так сказать, появится. В прошлый четверг, кажется, было первое занятие. В четверг у них там 5:30 до 7, кажется, Наташа Терехова там вроде организует. Вот, и жизнь, кажется, понимаете, даже это ведь тоже, что такое русская душа? Это же не только вот русская, вот она цыганская.
1: Ну, да, цыгане, это целый, наверное, своего рода мир.
0: Да?
1: Со своей культурой.
0: Несомненно.
1: Да,
0: инкорпорирован в российское культурное пространство, кажется, никуда от этого не деться. Где вы?
1: Да.
0: Пушкина, кибитки, цыгане, да, господи, сплошь и рядом. Без этого ничего у нас нет. Достоевские, кого хотите, берите. Кажется.
1: Ну, в посольстве цыган нет.
0: Да, пока там нет. Не распространились. Дайте им пока научиться чечетку выдавать, а потом уже будем разбираться. Хорошо. Ну что ж, отлично, отлично. Я думаю, что мы действительно сейчас, так сказать, дали, как я сказал, очень такую широкую палитру событий. И да, давайте отложим действительно вот эти политические, более экономические события чуть позже.
1: Давайте мы проведем выборы.
0: Да, сначала проведем выборы, это правильно.
1: Вот. Да, сейчас все усилия туда.
0: Угу, окей. Ну что ж, я думаю, что мы обозначили все, во-первых, и выборы. Мы сказали все, что, может быть, какие-то есть, готовы, не готовы, какие-то телефоны контактные или ну, найдут люди на этом же, вот на сайтах, кажется, там все, наверное, будет найдено, если кому-то надо куда-то обратиться.
1: Да, это проще.
0: Угу.
1: На сайтах.
0: Да, окей, то есть выборы мы, в общем-то, осветили. Теперь вот культурно-нравственное, кажется, а насчет победы и того, что вы говорите, пафоса, нет, я считаю, что недостаточно пафоса. У нас какое-то стеснение было после коллапса Советского Союза, какое-то говорить о победе, говорить там о победителях и так далее. Вот этот, как он называется, с фотографиями, когда наши идут, бессмертный полк и все прочее. Какое-то было стеснение. Я думаю, нечего стесняться. Это надо поддерживать, потому что тот, кто не помнит, что было в прошлом, не построит свое настоящее. Правильно, это точно.
1: Абсолютно правильно. Но вы знаете, с праздником Победы весьма любопытно. Насколько я помню, ведь после окончания войны первые годы он особенно и не отмечался.
0: Это так, да.
1: И только...
0: Это Брежнев или Хрущев, я не помню. Кто-то как бы узаконил их. Я читал, но когда читаешь, а потом не запомнишь. Теперь, когда надо, не спорить,
1: да,
0: где-то так.
1: Да, да, да. Вот. Но, в общем, сейчас есть полное понимание важности консолидирующего воздействия этого, да, праздника как основы, в том числе для защиты Родины сегодня. Поэтому несомненно, это очень важно.
0: Несомненно, хоть возьми 19-й, хоть 16-й, хоть 17-й, хоть 21-й век.

0: нам ее плохо относят так, как она и относилась всегда. Ничего не меняется в этом плане. Значит, надо помнить, кто наши враги, а кто наши друзья. Армия, флот, победа. Вот это наше.
1: Ну, вы знаете, здесь еще интересный момент. Это восприятие России и ее проблем, с одной стороны, и реальные исторические события, потому что если посмотреть вот на тот же там 16-17 века, Россия же постоянно подвергалась нападениям и постоянно защищалась.
0: Абсолютно.
1: Вот, со стороны всех своих соседей, и немцев, и поляков в смутное время.
0: Да, да.
1: Вот, так что...
0: Мы просто, понимаете, мы проживаем нашу жизнь, и вроде бы для нас это вновь, мы сталкиваемся вот с вот этим Западом, консолидированным, допустим, против России. И нам кажется, что вот такого не было. Было. Просто мы не жили в те времена, и все это было. И наши предки, наши, к их чести, кажется, они сумели это отстоять. Может быть, не все получалось, может быть, не все. И сейчас то же самое. Ну, хорошо, летают эти дроны. Ничего приятного. Взрывается там НПЗ и все прочее. Все понятно. Но время идет, работа идет. Вот уже поступили сообщения о том, что лазерные подразделения организованы, которые лазерами сбивают очень эффективно, практически чуть ли не 99%. На все надо время. То есть и терпение. Я понимаю, кажется. Ну, тем не менее, народ должен и понимает, что происходит. И так думает.
1: Да, да, да.
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Михаил,
1: спасибо большое, да.
0: Да, на этом мы тогда, значит, закругляемся. Если еще что-то есть добавить, добавляйте. Если надо будет, значит, выходите всегда на связь, и мы организуем следующее интервью где-то ближе к концу года, там, в ноябре или в декабре, как получится, кажется. А сейчас большое вам спасибо, что вы уделили время, что вы посетили нас и наших радиослушателей, вот, и за всю вашу всю информацию, за весь позитив, который вы нам сегодня передали. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Всех вам благ. До следующих встреч. Всего доброго.
1: Спасибо. Да. Да, до свидания.
0: Вы слушали интервью с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Содружестве Австралии Михаилом Ивановичем Петраковым. Ваши приемники настроены на независимое русское радио 92,3 МГц FM в студии Олег Быданов. Продолжаем программу.

В свое время Владимир Зеленский создавал неплохие юмористические программы, но ударился в политику. И тогда многим стало уже не до смеха. Оказалось, что чувство юмора Зеленский не утратил. И вот на днях он запретил демонстрацию российского мультсериала «Маша и Медведь» на территории независимой, то есть незалежной Украины. Под санкции попали студии «Анимакорд», ее генеральный директор, авторы сценария и соавтор сериала, режиссер и продюсер. Они создали творение, которое в 2026 году почему-то вдруг и якобы представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Героиня сериала, для тех, кто не смотрел, это симпатичная озорная девчушка в косынке, образ которой навеян русскими народными сказками, попадающая в разные забавные истории. Оказывается, в фильме, завоевавшем множество наград на различных кинофорумах, таится, цитирую, «мягкая сила, способная перевернуть сознание жителей Незалежной и показать, что в России живут не монстры, какими их рисуют пропагандисты на Западе и на Украине, а открытые доброжелательные люди». Все, что происходит и исходит из России, Зеленский считает безусловным злом. К тому же сейчас просроченный президент находится в неадекватном состоянии из-за происходящего на Украине, событий на фронте и особенно своего будущего, мягко говоря, тревожного. И тут вот «Маша и Медведь» – добрый, милый сериал, вызывающий светлые чувства. А они Зеленскому и его компании нужны? Впрочем, он идет по стопам Запада, где разглядели тоже на экране всю ту же мягкую силу России. К примеру, Великобритания и ряд британских политиков пытаются запретить российский мультфильм, так как он очеловечивает, это цитата, россиян. Вопли протеста слышны и в других странах. Вот The Times где-то писала, что фильм про Машу и Медведя, вот теперь цитата, сделан в Кремле как инструмент пропаганды. До этого фильма уже, господи, не знаю, уже, наверное, 15-20 лет. Особенно возмутила британскую газету серия «Граница на замке». Там Маша в фуражке с красной звездочкой охраняет огород медведя и напевает песню «Три танкиста». Рецензенты усмотрели в этом сюжете нормализацию советской военной иконографии для глобальной аудитории маленьких детей. Вот такое разоблачение британцами российского коварства. Бред, конечно, но привычный. Западным обывателям много лет вбивают в голову, что русские необразованные, жестокие, только думают о том, как починить себе культурных и добропорядочных европейцев и захватить их земли. Но маскируются, напускают на себя хорошие манеры. Вот такое происходит и сегодня. Но давление идет с особой силой. Многие поддаются внушению, тонут в потоке лжи, особенно дети и молодежь. Это материал нежный, податливый. Зеленский же во все британское или французское или немецкое. Тем более, что ненависть к России – это опора его политики. Огромная популярность сериала ведь не только в России, но и за рубежом, где приключения Маши и Медведя посмотрели миллионы детей и взрослых. Вот, кстати, скажу, мультсериал переведен на 25 языков и входит в топ-5 самых популярных детских шоу на планете. Вот это не дает спокойно спать злобному комедианту. Кстати, и в самой Украине герои фильма «Желанные гости» во многих домах. Как сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная, украиноязычный YouTube-канал мультсериала «Маша и Медведь» за год собрал более 800 миллионов просмотров. Мультсериал не только смотрит, но и пересматривает. Действия Зеленского показывают, что он живет в своем зазеркалье. Его указ вызывает скорее обратную реакцию и лишь подогревает интерес к мультфильму. Теперь сериал хотят увидеть еще больше людей. И я рекомендую, посмотрите. Получите огромное удовольствие. При современной технике и наличии интернета это совсем не сложно. Но за интерес можно и заплатить, в прямом смысле слова, особенно на Украине. Так и видятся жители Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и других городов из всей Украины, сидящие в зашторенных квартирах и наблюдающие за бегающими по экрану смешными фигурками. Звук приглушен, хозяева испуганно прислушиваются к малейшему шороху за окнами и дверями. Вдруг сосед бандеровец услышит ненавистную русскую речь и помчится с доносом в СБУ. Ну, чуть ли не 37-й год, да? Который проклинали. У Владимира Высоцкого есть песня, знаете, из канадчиковой даты.
дачи, простите. Как пациенты психиатрической больницы приходят в ужас от телепередачи о Бермудском треугольнике. Помните, там нам бермудерно на сердце и бермудно на душе, как-то так. В филиале истории, там, в финале истории главврач запрещает телевизор, а пациентов охватывает безумие. Вон он, змей, в окне маячит, за спиной штепсель прячет, подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. Вот так и Зеленский превращает Украину в одну большую психиатрическую лечебницу. В этой несчастной стране запрещены произведения российских писателей и поэтов. Это касается не только современных и советских, но и живших и творивших сотню лет назад, в том числе и на самой Украине. Дело появляется сообщение об очередных изуверских запретах. Однако на полках личных библиотек жителей Украины по-прежнему еще остаются замечательные книги авторов, запрещенных злобными невеждами. Это Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Федора Достоевского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Константина Симонова, Бориса Васильева, Булата Акуджавы и много других. На Москву по-прежнему настроены радиоприемники и телевизоры миллионов громадян. По горькому признанию министра культуры Незалежной Бережной, 71% украинцев регулярно потребляет российский культурный контент. Фильмы, музыку, телепередачи, книги. Да и мовой пренебрегают, предпочитая привычно общаться на русском языке.

0: А, к сожалению, дорогие друзья, иногда объявления, которые приходят, не бьют у нас по графику наших радиопередач по средам и пятницам. Но вот, в частности, сейчас Русская Православная Церковь Джелонга всех скорбящих радости прислала целый лист объявлений, которые уже, ну, по датам все вышли 26-го, 28-го и так далее, на успение. Его нет смысла теперь уже объявлять. А вот есть такое здесь. Патриарх сербский Порфирий будет навещать Австралию в октябре. И в субботу, 10 октября, в 9 часов утра, будет служить литургию в сербском монастыре святого Саввы в Йейлен, около 40 минут от Джелонга. Приглашают всех православных на это уникальное богослужение и поддержать наших братьев-сербов. Итак, патриарх сербский Порфирий будет навещать Австралию в октябре. Ну, видимо, еще будут какие-то объявления, и мы сможем их еще уточнить далее.
1: Православные богослужения регулярно проходят в храмах Мельбурна по следующим адресам. Покровский собор в Брансвике, адрес 1-3 Albion Street, Brunswick East, телефон 9306-8497. В субботу вечернее богослужение в 6 часов вечера. Воскресенье – божественная литургия в 9 утра. Каждое второе воскресенье месяца – литургия на английском языке в 8:30 и на русском в 10 утра. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Данденонге, адрес 1 Morwell Avenue. Телефон 97 вечера, воскресенье, божественная литургия в 8:30 утра. Храм Святой Троицы, адрес 4 Park Road, Окли, телефон 93-64-17-28. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, воскресенье, божественная литургия в 10 утра, по праздничным дням в 10 утра. Православный храм Джелонга всех скорбящих радости, адрес 17 Yaron Street, Bell Park, 3215, телефон 0412-521-374. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, воскресенье божественная литургия в 9 утра.
0: Русский дом приглашает по многочисленным просьбам жителей Мельбурна. В русском доме начала работать студия цыганского танца. Занятия проводятся каждую неделю в четверг с 5:30 до 7 вечера. Приглашаются мужчины и женщины, юноши и девушки, девочки и мальчики. Иметь танцевальный опыт не обязательно. Важно принести хорошее настроение, удобную обувь, а женщинам широкую юбку в два солнца. Связаться с руководителем этого танцевального коллектива, который он, несомненно, вырастет дальше, с Натальей, можно по телефону 04-78-905-423. 04-78-905-423 или через Facebook Наташа Джипси, английскими буквами Наташа Джипси. Итак, русский дом.

0: приглашает в студию цыганского танца. Каждый четверг с 17:30 до 19 часов. Русский дом, 118 Greaves Street, Фицрой.
1: Программа подошла к концу. Благодарю вас за то, что шли сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам!